0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса. В течение дня 27-30 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса. В течение дня 27-30 градусов тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса. В течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. 13-й форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу. Работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Правила обгона, скоростной режим и пассажирские перевозки. ГАИ в Барановичах усиливает контроль и профилактику. Об этом и другом подробнее. Сегодня второй день работы 13-го форума регионов Беларуси и России. За годы проведения мероприятие приобрело статус традиционной диалоговой площадки для представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран. В рамках секции рассмотрены вопросы продовольственной безопасности союзного государства, региональной политики, реализации совместных инновационных проектов, развития АПК, взаимодействия в сфере здравоохранения, культуры и молодежной политики. Заключено соглашение о сотрудничестве между Брестским областным советом депутатов и Сахалинской областной думой Российской Федерации. Документ закладывает нормативно-правовую основу для долгосрочного сотрудничества с представительными органами власти регионов. В рамках форума также подписан документ о побратимских связях между Барановичами и Балаковским муниципальным районом Саратовской области. Каждый день стоят на страже прав и интересов граждан и государства. 26 июня – профессиональный праздник у работников прокуратуры. Сегодня это инстанция, где люди находят справедливость. Обращений десятки тысяч. Но с каждым годом проблемных вопросов все меньше. На контроле прокуроров – стабилизация криминогенной обстановки, ситуация в агропроме и здравоохранении, безопасность людей и многие другие сферы. Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Прокуроры устанавливают новые факты преступлений нацистов и их пособников, восстанавливают истинные масштабы злодеяний. Повседневная работа, надзор за исполнением законов требует большого профессионализма, принципиальности и объективности, а ответственность и чувство гражданского долга – черты, которые отличают этих людей не только в служебной деятельности, но и в жизни. Продолжаем выпуск. Межрегиональный спортивный праздник «Шаг к долголетию» в 15-й раз пройдет в Барановичском районе. Сегодня на лыжероллерной трассе вблизи агрогородка Мир соберутся 38 дружин из Брестской, Минской и Гродненской областей. Это представители территориальных центров соцобслуживания населения, социальных пансионатов, общественных объединений и организаций, а также сельисполкомов. Как рассказала директор территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района Снежана Мороз, масштабное мероприятие для пожилых людей начнется в 11 с танцевальной разминки. Затем участники выйдут на старт. Им предстоит состязаться в стрельбе из пневматического оружия и метании гранаты, конкурсах «Лопни шар» и «Городки», а также в командной эстафете с мячом. Самые ловкие традиционно займут почетные места на пьедестале. Обязательный атрибут – кубки, медали, подарки и хорошее настроение. Напомним, «Спортландия» для людей 60+, проводится в Барановичском районе с 2012-го. Тогда за победу боролись всего 5 составов. А сегодня это яркое событие, к которому присоединяются порядка 200 активистов уважаемого возраста. Единый день безопасности дорожного движения пройдет сегодня в Барановичах. Нынешняя инициатива развернется под девизом «Обгон должен быть безопасным». Как сообщили в отделе ГАИ ГУВД, основное внимание правоохранители уделят предупреждению ДТП по причине нарушения правил выполнения одного из самых опасных маневров, а также из-за превышения скорости. Инспекторы также организуют профилактические беседы в трудовых коллективах предприятий, чтобы еще раз напомнить о последствиях, которым приводит лихачество. Кроме того, с 26 по 30 июня наряды ДПС усилят контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами и автобусами. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса. В течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа. В наличии под заказ. В магазине «Ёж-крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж-крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, здание гипермаркета «Маяк».
3: Плюс 375-25-527-15-19.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
5: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса. В течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Барановичи заключили соглашение об установлении дружественных отношений с Балаковским муниципальным районом. В нашем городе после завершения праздника ко Дню молодежи пустят дополнительные автобусы во все микрорайоны. Громкое байк-рок событие сезона пройдет в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Уверенность в этом выразил президент нашей страны Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Лидер республики подчеркнул, Россия и Беларусь – это наше общее отечество. Между государствами очень дружеские братские отношения, и нет той силы, которая могла бы разрушить это единство. Александр Лукашенко добавил, что пройдет время и контакты удастся наладить. Не просто статус, а еще один шаг в укреплении двусторонних контактов. Барановичи заключили соглашение об установлении дружественных отношений с Балаковским муниципальным районом. Это крупный промышленный и энергетический центр Поволжья. Находится в Саратовской области России. Подпись под знаковым документом поставил председатель городского исполнительного комитета Максим Антонюк. Сотрудничество в новом формате позволит использовать региональный потенциал для активизации многопланового взаимодействия. У нас есть очень много схожего. Это и промышленность, и пищевой сектор, и культурные связи. Подписание соглашения – только начало нашего большого совместного пути, убежден Максим Антонюк. В предстоящую субботу барановичи отметят День молодежи и студенчества. Основная площадка с концертами, интерактивами, дискотекой и фаер-шоу развернется в микрорайоне Боровки. В связи с этим парковки, расположенные на улице Андреева, от торца жилого дома номер 8 до улицы Скорины со стороны парка семейных деревьев 26-27 июня будут закрыты. Гражданам рекомендуют заблаговременно переставить свои автомобили, а также продумать альтернативные маршруты передвижения на машине. Для тех, кто отправится на праздник на общественном транспорте, после завершения гуляний в 23:10 пустят дополнительные рейсы. Так, в сторону микрорайона Третьяки и улицы Вельчковского автобус проследует по 50 лет в ЛКСМ Чернышевского, профессиональной БДК Вельчковского, промышленной, Кирова, фабричной и проспекту Машерова. В Северный по маршруту номер 3, на Парковую по маршруту номер 29, на Восточный по маршруту 15, а в Южный по улицам

0: 50 лет БССР, 50 лет ВЛКСМ, Чурилина, Войкова, Баранова и Тельмана. Подача транспорта будет осуществляться на остановочном пункте улица Андреева в направлении центра города. Продолжаем выпуск. Громкое байк-рок событие сезона пройдет 26-28 июня в Барановичском районе. Фестиваль «Мотофест Вест» соберет любителей железных коней на берегу водохранилища Гать. Мероприятие направлено на активный отдых и организуется при поддержке местных органов власти, официальных мотоклубов и Брестской филармонии. Три дня и две ночи живого звука, рева моторов, хорошего настроения. И все это под открытым небом. Традиционно площадку посещают тысячи зрителей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Скучать не придется. Будут квесты, шоу «Сожжение машины», «Мозгобойня», «Полоса препятствий», «Армрестлинг», «Американский футбол», «Пенное шоу», «Дискотека» и еще много интересных и захватывающих развлечений. С 1 июля 2026 года в Беларуси вводится ежемесячный минимум для уплаты налога на профессиональный доход. Его размер устанавливается на уровне 45 рублей, а для получателей пенсии он составит 18 рублей, сообщили в инспекции по налогам и сборам по городу Барановичи. Эту сумму необходимо будет уплачивать каждый месяц, даже если доход отсутствовал и чеки через приложение не формировались. Если плательщик не уплатит исчисленный налог три раза подряд в установленный срок, налоговые органы имеют право исключить его из реестра плательщиков НПД. При прекращении деятельности сняться с учета можно самостоятельно через приложение «Профдоход». К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса, в течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса. В течение дня 27-30 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Рабочий FM на 100.0.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 17-22 градуса. В течение дня 27-30 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Барановичи FM новости.
1: Пора на вещах 10.30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления руководителям, работникам и ветеранам 558-го авиационного ремонтного завода в связи с 85-й годовщиной со дня основания. Созданное в первые дни Великой Отечественной войны краснознаменное предприятие продолжает свой славный путь, став одним из ключевых звеньев оборонно-промышленного комплекса страны, говорится в послании. Глава государства отметил, что визитной карточкой флагмана выступают высокий уровень компетенции персонала, применение передовых технологий и стабильно высокое качество. Реализуя сложнейшие программы по восстановлению боевой эффективности авиатехники, расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, вы успешно конкурируете на международном рынке. Шагаете много со временем, во многом опережая его, констатировал лидер республики. Александр Лукашенко выразил благодарность коллективу за проявленную добросовестность, ответственность и стремление к совершенствованию в работе. Президент адресовал ветеранам и сотрудникам 558-го авиационного ремонтного завода искреннее пожелание крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а также дальнейших профессиональных достижений во имя процветания Республики Беларусь. В Беларуси вступили в силу обновленные строительные требования, которые призваны сделать здания более доступными для инвалидов и физически ослабленных лиц, сообщает Белта. Новые нормы касаются проектирования доступной среды в офисах, объектах общепита, производственных сооружениях, а также в зданиях, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. При разработке проектной документации на модернизацию и капитальный ремонт строений, если невозможно обеспечить установленные габаритные размеры площадок в существующем объемно-планировочном решении, допускаются отступления от параметров при условии оценки беспрепятственного передвижения физически ослабленных лиц, использующих вспомогательные средства, рассказали в предприятии «Стройтехнорм». Важное нововведение. Для согласования отступления от строительных норм теперь не требуется отдельной процедуры. Это должно упростить процесс адаптации зданий под нужды маломобильных групп населения. Когда два человека решают связать свои судьбы, создается не просто союз двух любящих сердец, рождается новая семья, а вместе с ней и новая история, которая пишется двумя людьми, каждый из которых со своим характером и мировоззрением. В Барановичах 15 пар решили начать яркую страницу с общей истории 26.06.26, рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпова. Зеркальную пару молодожены выбирали с расчетом на удачу. И это не случайно. Существует поверье, что три повторяющиеся шестерки символизируют гармонию и уют. Самый молодой возраст невесты в этот день – 21 год. Самый старший – 40. У женихов границы от 23 до 37. А уже на 27.06.26 намечено 4 церемонии регистрации. Приметы важны. Но главное, чтобы в основе отношений были любовь, взаимное уважение и доверие. Чтобы общий дом был пространством, где каждый чувствует себя ценным и защищенным. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Барановичи FM. Наше радио.

0: Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36. Барановичи FM на 100.0.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города. Баранович ФМ. Новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Более чем вековая история ведомства самым тесным образом связана с зарождением и становлением белорусской государственности, говорится в поздравлении. Сменяются поколения, усложняются технологии и общественные отношения. Но всегда неизменным для сотрудников прокуратуры остается высокий профессионализм, верность долгу, приверженность принципам верховенства права. Устанавливая новые факты о геноциде белорусского народа в период гитлеровской оккупации, они восстанавливают историческую справедливость. Особые слова благодарности глава государства адресовал женщинам, которые наряду с мужчинами, выполняя сложные служебные задачи, остаются заботливыми хранительницами домашнего очага. Президент также выразил признательность ветеранам, которые многие годы беззаветно служили закону на благо народа. Барановичи установили побратимские связи со Стерлитамаком. Это крупный центр химической промышленности и машиностроения, в котором проживает 274 тысячи человек. Заключение соглашения об установлении дружественных отношений между населенными пунктами – это не просто статус. Сотрудничество в новом формате позволит использовать региональный потенциал для активизации многопланового взаимодействия. В частности, стороны намерены активно развивать взаимовыгодные контакты в экономической, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах, наладить обмен опытом и культурные связи. Чтобы оценить перспективные направления для совместных проектов и ознакомиться с потенциалом Барановичей, в эти дни в городе работают представители новоиспеченного побратима. Официальный прием делегации из российского Стерлитамака состоялся сегодня в горосполкоме. Приветствовал гостей глава Барановичей Максим Антонюк. Он рассказал партнерам о том, чем живет молодой, быстро развивающийся город, о достижениях и уникальных особенностях. Как отметил руководитель делегации, глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, у наших народов много общего, а значит, найти точки соприкосновения будет легко.
2: Мы находимся второй день города Барановича. Мы приехали в свою делегацию Республики Башкортостан. Вчера было заключено соглашение между городом Стерлитамак и городом Баранович о дружбе и взаимодействии. Мы вчера посетили ряд предприятий пищевой промышленности, машиностроения. Очень нас интересует культурный обмен, потому что у наших народов много общего, общей культуры. Посетим школу номер один города Барановича. У нас тоже очень много в городе школ, очень высокое качество образования. Я уверен, что пойдем точки соприкосновения, обязательно будем взаимодействовать.
1: По традиции, в завершении встречи – обмен памятными сувенирами. Далее гости из Башкортостана отправились в среднюю школу номер один. Также в программе – посещение крупных промышленных объектов города. Продолжаем выпуск. В Барановичах на свет появляется все больше и больше новорожденных. С начала года на 25 июня отделом ЗАГС горосполкома зарегистрировано 500 малышей.

0: многодетной семьи. Всего за неделю свидетельства о рождении получили 18 малюток, 10 мальчиков и 8 девочек. Многие папы и мамы нарекли своих детей редкими именами: Вита, Дарья, Ратмир, Руслан. Одному мальчику дали имя Лука, что в переводе с греческого «родившийся на рассвете», «светящийся». К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 29 июня по 2 июля будет отключена горячая вода по улицам Брестской от Притыцкого до Лисина, Вельчковского, Притыцкого, Комсомольской 12-20, Гагарина от Цирюка до Курчатова, Лисина, Строителей, Коммунистической, 50 лет в ЛКСМ, 18-48, в микрорайоне Боровки. Благодарим жителей за понимание и приносим извинения за временные неудобства. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Барановичи ФМ.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Барановичи FM.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко направил обращение участникам 4-го международного антифашистского конгресса, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что нынешнее мероприятие проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Июнь 1941-го изменил ход истории. Именно на территории оккупированной Беларуси были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан, говорится в приветствии. Сегодня наследники победителей борются за память о героях и миллионах безвинных жертв. Александр Лукашенко убежден, что голос Конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны. 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах отмечает 85-летие со дня основания. С юбилейной датой сотрудников и ветеранов поздравил глава государства Александр Лукашенко. Высокий профессионализм, современные технологии и неизменное качество стали визитной карточкой предприятия, которое является одним из важнейших элементов оборонно-промышленного комплекса страны, отметил белорусский лидер. В настоящее время здесь активно ведется работа в рамках совместного российско-белорусского проекта по созданию легкого многоцелевого самолета «Освей». Эта машина призвана заменить устаревший парк Ан-2 гражданской и военно-транспортной авиации. Опытные образцы будут собраны в 2026-м. Испытания начнутся в 2027-м. А в 2028-м в случае успешной сертификации планируется приступить к серийному производству. Ситуация в агропроме и здравоохранении, безопасность граждан и многие другие сферы. Прокуроры устанавливают новые факты преступлений нацистов и их пособников, восстанавливают истинные масштабы злодеяний. Это боль, которая до сих пор отзывается эхом в каждой белорусской семье, отметил Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк. За каждой архивной строкой судьба, за каждой цифрой сожженная деревня, оборванная жизнь, слезы, которые не высыхают десятилетиями. Профессиональная обязанность – не дать этим страницам истории быть переписанными. Александр Карлюк выразил благодарность администрации города, которая поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторической памяти. Новое поколение должно знать, какой ценой завоеван мир и как важно его сохранить. Продолжаем выпуск. Когда два человека решают связать свои судьбы, создается не просто союз двух любящих сердец. Рождается новая семья, а вместе с ней и новая история, которая пишется двумя людьми, каждый из которых со своим характером и мировоззрением. В Барановичах 15 пар решили начать яркую страницу с общей историей 26.06.26, рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. Зеркальную пару молодожены выбирали с расчетом на удачу. И это не случайно. Существует поверье, что три повторяющиеся шестерки символизируют гармонию и уют. Самый молодой возраст невесты в этот день – 21 год, самый старший – 40. У женихов границы от 23 до 37. А уже на 27.06.26 намечено 4 церемонии регистрации. Приметы важны, но главное, чтобы в основе отношений были любовь, взаимное уважение и доверие, чтобы общий дом был пространством, где каждый чувствует себя ценным и защищенным. Новостям компании. Управлением по труду организуется ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Ярмарка состоится 29 июня с 11 до 13 в Управлении по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома по адресу город Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинет номер 4. Для участия в ярмарке приглашаются все желающие. За дополнительной информацией обращаться по телефону 6 64-08-69. 64-08-69. Новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Погодные условия на территории Беларуси сегодня определяют область повышенного атмосферного давления в теплой воздушной массе, а также смещающийся малоактивный фронтальный раздел. Ожидается температурный контраст. На западе страны, включая Брестскую область, воздух раскалится до плюс 30-33, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. В центральных и восточных регионах от 25 до 29 градусов тепла. Преимущественно без существенных осадков. Хотя местами, особенно в северной и восточной части страны, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи FM.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в Барановичах сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-28 тепла. Вечером 21-23. Ночью ожидается 15-18 со знаком плюс.

Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029.

0: Включать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. Именно регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Широкомасштабное мероприятие проходит в Минске и Минской области, в сердце Беларуси. Именно там сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны, формируется около половины национального ВВП, обратил внимание белорусский лидер. Продукция отечественных предприятий известна во всем мире и широко востребована, в том числе на рынке Российской Федерации. Александр Лукашенко выразил убеждение, что 13-й форум регионов пройдет на самом высоком уровне и станет новой точкой роста для братских стран и народов. Он пожелал всем участникам крепкого здоровья, мира и плодотворного.

0: работе всего коллектива. Конкурс «Лидеры промышленности» является площадкой для определения наиболее успешных и перспективных компаний, задающих тренды в различных секторах экономики. Продолжаем выпуск. Основными причинами гибели людей на воде являются купание в запрещенных местах, пренебрежение правилами безопасности и недостаточный контроль за детьми, отметил старший помощник Баранежского межрайонного прокурора Геннадий Лущик.
1: В период купального сезона 2026 года Баранежская межрайонная прокуратура информирует граждан о соблюдении мер безопасности в местах массового отдыха и купания у воды и запрете купания в местах, не предназначенных для этих целей. Главными причинами гибели людей на воде являются неумение плавать, купание в нетрезвом виде, купание в необорудованных запрещенных местах, а также незнание, а порой игнорирование правил поведения у воды. Для того, чтобы отдых у воды не обернулся трагедией, необходимо знать и соблюдать следующие правила поведения и меры безопасности. Купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, где есть спасательные станции и посты. Нельзя заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждений мест купания. Не разрешается прыгать в воду с мостов, дам, пристани. Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения. Баранежская межрайонная прокуратура призывает соблюдать указанные правила и помнить, что пренебрежение этим правилам может привести к получению травм и гибели.
0: Новостям компании Управлением по труду организуется ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Ярмарка состоится 29 июня с 11 до 13 в Управлении по труду, занятости и социальной защите Баранежского горосполкома по адресу город Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинет номер 4. Для участия в ярмарке приглашаются все желающие. За дополнительной информацией обращаться по телефону 64-08-60. С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале «Далее о погоде».
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
7: Да.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 26 июня, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа. В наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, в здании гипермаркета «Маяк». Плюс 375-25-527-15-19.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49 и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Brainstorm.
0: Правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 26 июня в 1997 году, в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере. Помните ли вы ее под заголовок? Вариант первый – «Тайная комната», вариант второй – «Философский камень» и вариант третий – «Узник Азкабана». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 26 июня в 1997 году, в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере. Помните ли вы ее под заголовок? Вариант первый – «Тайная комната», вариант второй – «Философский камень» и вариант третий – «Узник Азкабана». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС розыгрыша. Сегодня задание было довольно простеньким. Мы интересовались, как называется первая книга невероятно популярного цикла про Гарри Поттера, которая поступила в продажу именно в этот день, 26 июня 1997 года, исключительно в Великобритании, но со временем стала бестселлером во всем мире. Полностью книга называется «Гарри Поттер и философский камень», как многие из вас правильно вспомнили. Это фэнтезийный роман британской писательницы Джоан Роулинг, первая часть в серии книг о Гарри Поттере и дебютный роман Роулинг. Он получил множество британских книжных премий и наград. Книга заняла первое место в списке самых продаваемых произведений художественной литературы по версии «Нью-Йорк Таймс» в августе 1999 года и оставалась на высшей позиции более года. Роман был переведен на 73 языка, и по нему снят одноименный полнометражный фильм. Интересный факт: книга была продана тиражом более 120 миллионов экземпляров, что сделало ее четвертым бестселлером всех времен, а на первом месте в этом списке — повесть о двух городах Чарльза Диккенса. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 1950. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donor Room за партнерство. Напомню адреса: возле строительного магазина Билд, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50, лет БССР, 88. Скачайте приложение Donor Room и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки: 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 17:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. Беларусь и Россия расширяют партнерские связи. Барановичские тепловые сети готовят инженерные коммуникации к отопительному периоду. Об этом и другом подробнее. Товарооборот между Беларусью и Россией демонстрирует устойчивый рост, заявил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в условиях санкционного давления удалось адаптироваться к новым логистическим маршрутам, выстроить расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранить темпы промышленного роста. Глава государства констатировал, что страны уверенно переходят от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Президент адресовал слова благодарности руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации, от инициативы и личной вовлеченности которых зависит прочность и долговечность дружественных связей. Государство объединяет не только экономика, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей. Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь готова к честному партнерству и открытому диалогу. Для подготовки коммуникации к отопительному периоду в Барановичах, как и в других городах Беларуси, еще весной начали планово отключать горячее водоснабжение. Это необходимая техническая мера, без которой невозможно выполнить некоторые виды испытаний. При этом летом местные жители снова сталкиваются с холодной водой в кранах. Это связано с особенностью схемы теплоснабжения, сообщил директор филиала «Барановичские тепловые сети» предприятия «Брестэнерго» Олег Гутрим.
2: В соответствии с нашими правилами технической эксплуатации электрических сетей, станций, мы должны в мае останавливать тепловые сети для проведения опрессов. Там выявляются узкие места, обнаруживаются порывы. В июне мы останавливаем тепловые сети для ремонта повреждений, а также тепловых камер, текущих ремонтов запорной регулирующей арматуры. В августе мы уже готовимся к началу отопительного периода, поэтому опять же мы останавливаемся на неделю и проводим опрессовки. К вопросу граждан о том, что в других городах происходит как-то по-другому, здесь ответ простой. В других городах схема теплоснабжения немного другая. У нас единственный теплоисточник – барановичские тепловые сети, то есть барановичская ТЭЦ. Она обеспечивает 74% потребителей тепловой энергией, поэтому мы не можем переключить нагрузки на другой теплоисточник.
1: Сейчас у специалистов тепловых сетей горячая пора. Они заняты ремонтом на запланированных участках. Ведь уже в августе готовность теплотрасс ожидает серьезный контроль. При этом в ходе текущих процессов порой возникают внештатные ситуации. С такой столкнулись в северном микрорайоне. Согласно графику, отключение горячей воды здесь планировалось с 22 по 26 июня. Однако ввиду необходимости дополнительных работ сроки продлены. Для устранения проблемы бригада генподрядчика «Гротно-газ-стройизоляция» трудится в ускоренном режиме с утра до вечера без выходных. Делается все возможное, чтобы вернуть горячую воду в дома в кратчайшие сроки, подчеркнул Олег Бутрим.
2: 1 июля, максимум 2 к вечеру, будет горячая вода у всех потребителей северного микрорайона. Наш генеральный подрядчик «Гродно-газстройизоляция» организовал свои работы таким образом, чтобы минимизировать сроки подачи теплоносителя в дома жителей северного микрорайона. Они будут работать все выходные с утра до 19 часов. Хочется обратиться к гражданам города Барановичи. Давайте будем терпимее друг другу и будем уважать труд друг друга.
1: Отдельный вопрос – закрытое движение для транспорта на пересечении бульвара Бородинского и улицы Жукова в районе детского сада номер 1. Мера была необходима, чтобы доставить на объект спецтехнику, а значит получить возможность ускорить процесс. Уже в ближайшие сутки проезд для машин будет открыт. Когда специалисты завершат данный проект, вся система замкнется в кольцо. Это кардинально повысит надежность и качество теплоснабжения не только для жилых домов, но и для промышленных объектов. 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей. Размер помощи – 30% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Выплата будет производиться с 1 августа. Жители Барановичского района могут обратиться в территориальный центр социального обслуживания. Телефон 66 49 22 или в Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Телефон 65 69 95. Многодетные семьи могут рассчитывать и на адресную социальную и материальную поддержку по месту работы родителей. Продолжаем выпуск. Межрегиональный спортивный праздник «Шаг к долголетию» в 15-й раз состоялся в Барановичском районе. На лыжероллерной трассе вблизи агрогородка «Мир» собрались более 30 дружин из Брестской, Минской и Гродненской областей. Это представители территориальных центров соцобслуживания населения, социальных пансионатов, общественных объединений и организаций, а также сельисполкомов. Масштабное мероприятие для пожилых людей началось с танцевальной разминки. Затем участники вышли на старт. Они сразились в стрельбе из пневматического оружия и метания гранаты, конкурсах «Лопни шар» и «Городки», а также в командной эстафете с мячом. Самые ловкие традиционно заняли почетные места на пьедестале. Тройка лидеров из Барановичского региона. Бронзу завоевал состав «Крепость» территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района. Серебро у дружины ветеранской организации отделения «Полонка» птицы фабрики «Дружба». Победу взяли оптимисты из территориального центра социального обслуживания населения города Барановичи. Триумфаторам в торжественной обстановке вручили кубки, медали и подарки. Как рассказала директор территориального центра социального обслуживания района Снежана Мороз, «Спортландия для людей 60+» проводится в Барановичском районе с 2012 года. Тогда за победу боролись всего 5 составов. А сегодня это яркое событие, к которому присоединяются порядка 200 активистов уважаемого возраста. К новостям компании. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 29 июня по 2 июля будет отключена горячая вода по улицам Брестской от Притыцкого до Лисина, Вельчковского, Притыцкого, Комсомольской 12-20, Гагарина от Цирюка до Курчатова, Лисина, Строителей, Коммунистической, 50 лет ВКСМ 18-48 в микрорайоне Боровка. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства. С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье и понедельник из-за жары, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье 28 июня на большей части территории республики воздух прогреется до плюс 34 градусов. Местами, а по западу во многих районах, температура достигнет от плюс 35 до плюс 38 градусов. Начало рабочей недели окажется еще более жарким. В понедельник, 29 июня, на большей части территории страны ожидается температура в пределах плюс 35, плюс 39. И лишь местами градусники замрут на отметках плюс 30, плюс 34. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте «Нашкрай.бай». Выигрывай с любимой газетой.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одинни белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости с чемпионата мира, ну и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Отдельно сегодня представим совершенно забытый английский коллектив под названием «Embrace». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, ну и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 26 июня на календарной странице Jade открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Anima. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч третьего тура группы Е чемпионата мира между сборными Эквадора и Германии. Игра проходила на стадионе MetLife в американском городе Ист-Раттерфорд. Матч сенсационно закончился со счетом 2-1 в пользу сборной Эквадора. Уже на второй минуте игры счет открыл нападающий сборной Германии Лерой Зане. На 9-й минуте нападающий сборной Эквадора Нильсен Ангула восстановил равновесие на табло, а на 77-й минуте нападающий Гонсало Плата вывел южноамериканскую команду вперед. Таким образом, сборная Германии набрала 6 очков и заняла первое место в группе. Эквадор с 4 баллами расположился на 3-й строчке, на 2-м месте Кот-д'Ивуар, а на 4-м сборная Кюрасао. Уже сегодня состоялся матч третьего тура группы F чемпионата мира между сборными Японии и Швеции. Игра проходила на стадионе AT&T в американском городе Арлингтон. Матч закончился в ничью со счетом 1-1. На 56-й минуте Дайцен Маэда вывел японца вперед, на 62-й минуте Энтони Эланга сравнял счет. Таким образом, после 3 туров группы F сборная Японии набрала 5 очков и заняла 2-е место. Швеция с 4 баллами расположилась на 3-й строчке. На 1-м месте находятся Нидерланды 7 очков, на 4-м Тунис, которому не удалось набрать ни одного балла. Также сегодня состоялся матч третьего тура группы D чемпионата мира между сборными Турции и США. Игра проходила на стадионе SoFi в американском городе Инглвуд. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу Турции. В составе турецкой сборной забитыми мячами отметились Арда Гюлер, Оргюн Кёкчу и Каан Айхан. У американцев голы записали на свой счет Остен Драсти и Себастьян Берхальтер. Победный гол Каан Айхан забил на 8-й компенсированной минуте. Таким образом, Турция набрала первые очки на чемпионате мира, но все равно заняла последнее место в группе. По 4 балла на счету Австралии и Парагвая, а с первой строчки в плей-офф вышла сборная США. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Заканчивается групповая стадия, в том числе и в группе I. Так, национальная команда Норвегии сыграет с Францией, а сборная Сенегала с Ираком. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Баранович FM.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого правила. Отдельно представим совершенно забытый английский коллектив под названием «Embrace», который, если и был популярен, то в конце 90-х, начале нулевых, когда были выпущены самые известные песни группы. Ну и впоследствии им так и не удалось повторить чартовых достижений старта карьеры. Недавно музыканты вернулись с новым альбомом. Давайте послушаем одну из песен с этой пластинки. Итак, Embrace, свежий сингл «Get Out of My Own Way». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: Барановичах 18:30. В студии Александр Чайка. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня проходит встреча с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. Барановичи установили побратимские связи со Стерлитамаком. Это крупный центр химической промышленности и машиностроения, в котором проживает 274 тысячи человек. Заключение соглашения об установлении дружественных отношений между населенными пунктами – это не просто статус. Сотрудничество в новом формате позволит использовать региональный потенциал для активизации многопланового взаимодействия. В частности, стороны намерены активно развивать взаимовыгодные контракты в экономической, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах, наладить обмен опытом и культурные связи. Чтобы оценить перспективные направления для совместных проектов и ознакомиться с потенциалом Барановичей, в эти дни в городе работают представители новоиспеченного побратима. Официальный прием делегации из российского Стерлитамака состоялся сегодня в горосполкоме. Приветствовал гостей глава Барановичей Максим Антонюк. Он рассказал партнерам о том, чем живет молодой, быстро развивающийся город, о достижениях и уникальных особенностях. Как отметил руководитель делегации, глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, у наших народов много общего, а значит, найти точки соприкосновения будет легко.
2: Мы находимся второй день в городе Барановичи. Мы приехали в свою делегацию Республики Башкортостан. Вчера было заключено соглашение между городом Стерлитамак и городом Барановичи о дружбе и взаимодействии. Мы вчера посетили ряд предприятий пищевой промышленности, машиностроения. Очень нас интересует культурный обмен, потому что у наших народов много общего, общая культура. Посетим школу номер один города Барановичи. У нас тоже очень много в городе школ, очень высокое качество образования. Я уверен, что найдем точки соприкосновения, обязательно будем взаимодействовать.
1: По традиции, в завершении встречи обмен памятными сувенирами. Далее гости из Башкортостана посетили среднюю школу номер один и крупные промышленные объекты города. Барановичский автоагрегатный завод одержал победу в престижном конкурсе «Лидеры промышленности» в номинации «Предприятие года. Лидеры в области развития человеческого капитала», подтвердив свой статус одного из ведущих производств отрасли. Эта награда является свидетельством многолетней кропотливой работы, неуклонного стремления к совершенству и внедрения передовых технологий, которые позволили предприятию не только удержать, но и укрепить свои позиции на рынке. Достижение такого значимого результата стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива. Конкурс «Лидеры промышленности» является площадкой для определения наиболее успешных и перспективных компаний, задающих тренды в различных секторах экономики. Продолжаем выпуск. Наступили летние каникулы, пора активного отдыха и приятных впечатлений. Также это еще и период бесконтрольного времяпрепровождения несовершеннолетних. Поэтому важно, чтобы взрослые говорили со своими детьми о правилах безопасного поведения в быту, у водоемов и вблизи линий электропередач. Инспектор энергогазинспекции электротехнической группы Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергонадзора по Брестской области Валерий Бубин акцентировал внимание на том, что нельзя подходить и прикасаться к оборванным проводам, влезать на опоры, запускать вблизи воздушных линий электропередачи воздушных змеев, квадрокоптеры, проникать в трансформаторные подстанции, даже когда объекты кажутся нерабочими. Опасно рыбачить или находиться во время грозы в непосредственной близости линии электропередачи. Беспечность не прощает ошибок, подчеркнул представитель Госэнергонадзора. Новостям компании «Пароочиститель», кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье и понедельник из-за жары, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье 28 июня на большей части территории республики воздух прогреется до +30, +34 градусов. Местами, а по западу во многих районах, температура достигнет от +35 до +38 градусов. Начало рабочей недели окажется еще более жарким. В понедельник, 29 июня, на большей части территории страны ожидается температура в пределах +35, +39. И лишь местами градусники замрут на отметках +30, +34. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересные футбольные матчи на вечер, читали новости, слушали музыку, представили отдельно субботний проект нашей песни, даже выбрали трек на предварительное знакомство. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни, но непосредственно прямой эфир. Вернемся уже в понедельник с новой музыкой, к подаркам, викторинам и прочим приятным вещам. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

Приветствую вас, дамы и господа. В эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0. С вами Саша Чайка. И сегодня мы отправимся в музыкальное путешествие, где каждая мелодия наполняет теплом и вдохновением. А начнем с потрясающей композиции «Under a Blanket of Blue» в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. Эта песня, наполненная романтикой и мечтами, переносит нас в мир, где под одеялом синевы прячутся самые трепетные эмоции. Приглашаю насладиться этой великолепной мелодией и позволить ей укрыть нас своим магическим звучанием.

Под одеялом синевы скрываются мечты и нежные чувства. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг, два гиганта джаза, впервые встретились на сцене в 1946 году, и это сотворчество стало настоящим музыкальным событием. Их уникальные голоса и стили прекрасно дополняли друг друга, создавая волшебную атмосферу, которая завораживала слушателей. «Under a Blanket of Blue» стала популярной благодаря своему романтическому тексту и мелодии, которая переносит в мир мечтаний и надежды. Эта композиция была записана в разное время, но именно совместное исполнение Эллы и Луи сделало ее настоящим шедевром. А следующая композиция, наполненная чувственными эмоциями, рассказывает о том, как важно уметь отпускать тех, кто не ценит нашу любовь. Ширли Хорн была известна своим уникальным стилем, который сочетал элементы джаза и соула, создавая запоминающееся звучание. «Go Away, Little Boy» создает атмосферу уязвимости и силы одновременно, что делает ее особенно трогательной. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ей наполнить вечер размышлениями о любви и

Любовь – это обещание, которое мы храним в своих сердцах. Блоссом Дьери, известная своим утонченным стилем, всегда умела передать глубину чувств в своих песнях. Она была не только певицей, но и талантливой пианисткой, что позволило ей создавать собственные аранжировки и придавать своим произведениям особую атмосферу. «Our Love is Here Today» была вдохновлена личными переживаниями Блоссом, когда та искала утешение в музыке во времена неопределенности. А следующая композиция, наполненная оптимизмом, приглашает нас взглянуть на жизнь с позитивной стороны, несмотря на все трудности, которые могут встречаться на нашем пути. Дорис Дэй была известна своим стилем, который сочетал элементы джаза и поп-музыки, создавая запоминающееся звучание. В «On the Sunny Side of the Street» звучит жизнеутверждающая мелодия, которая поднимает настроение и заставляет двигаться вперед. Приглашаю насладиться этой композицией и позволить мелодии наполнить наш вечер уютом и надеждой.

Каждая мелодия — это путешествие, которое мы совершаем вместе. Бенни Гудман, король свинга, всегда умел привнести в свою музыку дух приключений и авантюризма. Он стал первым джазовым музыкантом, который выступил в знаменитом Карнеги-холле, что стало знаковым событием для всего джаза и его популярности. Песня «Yankee Doodle Never Went to Town» — это современная интерпретация классической американской мелодии, которая стала символом любви к родному дому. Она была создана в очень тяжелые времена, когда многие музыканты искали способы поднять мораль и создать позитивное настроение среди слушателей. А следующая композиция, наполненная ностальгией и романтикой, рассказывает о том, как настоящая любовь способна преодолеть любые испытания и оставаться сильной с течением времени. Харизматичное исполнение Дина Мартина и его непринужденный подход к музыке сделали его одним из самых любимых артистов. В «Test of the Time» звучит легкая мелодия, которая идеально дополняет глубокий и выразительный голос Дина, создавая атмосферу уюта. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ей наполнить наш вечер теплом и романтическими воспоминаниями.

Любовь – это не только радость, но и воспоминания о прошлом. Майкл Бубле, обладая уникальным голосом и харизмой, всегда умел передавать глубину чувств в своих песнях. Любовь Майкла к джазу и классической музыке была привита ему с детства, когда он слушал записи таких легенд, как Фрэнк Синатра и Тони Беннет, что впоследствии оказало значительное влияние на его стиль и выбор репертуара. «This Foolish Things» стала настоящим гимном ностальгии и любви. Ее исполняли многие артисты, но версия Бубле привнесла в нее свежесть и современное звучание. А следующая композиция погружает в мир воспоминания любви с легким привкусом горечи. В творчестве Мелоди Гарда гармонично сочетаются элементы джаза, блюза и поп-музыки, создавая уникальную атмосферу, которая завораживает и погружает в мир эмоций. «So we meet again, my heartache» пронизана чувством ностальгии и надежды, рассказывая о том, как встреча с любимым человеком может вновь пробудить глубокие чувства. Приглашаю послушать эту трогательную композицию и позволить ей затронуть самые глубокие струны наших сердец.

Любовные письма – это мост между сердцами, который никогда не исчезает. Диана Кролл, обладая глубоким и чувственным голосом, с ранних лет проявляла страсть к импровизации, что позволило ей создать уникальный стиль, сочетающий элементы джаза и блюза. Диана начала играть на фортепиано в возрасте 4 лет и с тех пор неустанно развивала свои музыкальные навыки, что в итоге привело к международному успеху. «Love Letters» стала настоящим классическим стандартом, который исполняли многие артисты, но версия Дианы выделяется тем, что она добавила к оригинальной мелодии свой собственный джазовый аккомпанемент, что придало композиции свежий и современный звук. А следующая композиция погружает в мир меланхолии и размышлений о неразделенной любви. В творчестве Чета Бейкера преобладают элементы джаза и свинга, создавая атмосферу, полная романтики и ностальгии. «Forgetful» передает ощущение забытых моментов и ускользающих воспоминаний, оставляя в размышлениях о прошлом. Приглашаю погрузиться в эту трогательную композицию и дать ей возможность затронуть самые нежные чувства.

Любовь – это не только слова, но и моменты с близкими. Торстен Гудс, талантливый музыкант и певец, начал свою карьеру в Германии, но вскоре завоевал популярность на международной арене благодаря своему обаянию и мастерству исполнения. «Have I Told You That I Love You» стала настоящим гимном любви. Эта композиция была вдохновлена личными переживаниями автора, который хотел выразить свои чувства очарования. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка. Но каждый вечер — это возможность создать новые воспоминания, и музыка всегда рядом, чтобы поддержать нас в этом. И следующая композиция призывает нас ценить простые радости жизни и наслаждаться каждым моментом. В музыке Джули Лондон преобладают джазовые и блюзовые элементы, а ее теплый и выразительный голос придает каждой композиции особую интимность и атмосферу. «Give Me the Simple Life» излучает очарование и стремление к простоте, напоминая о том, как важно ценить мелочи жизни. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и напомнить

0: Live.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла. They say.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность тут не

Жила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

Сжигаю мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.